0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
3: Здравствуйте, в эфире «Мировые новости», в студии у микрофона Эрмек Актанов. Во Франции легализовали эвтаназию. Закон даст право просить об эвтаназии совершеннолетним французам, страдающим от тяжелых и неизлечимых болезней. На последних стадиях при этом болезни должны причинять им постоянные и невыносимые физические или психологические страдания. Такой пациент сможет добровольно выразить свое намерение покончить жизнью, сообщив об этом врачам, а те должны будут, проведя консультации, принять решение в течение 15 дней. Затем пациенту будет дано дополнительно 2 дня на размышление, а затем он сам должен будет сделать себе смертельную инъекцию. Если он физически не может это сделать, тогда укол сделает врач или медсестра. Окончательное решение пациента в день процедуры должен будет засвидетельствовать его лечащий врач. В некоторых странах Европы, а именно в Испании, Нидерландах и Бельгии, эвтаназия неизлечима больных уже легализована. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды на первом этапе нововведения заработ в аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. Министерство туризма и древности Египта в координации со всеми заинтересованными госорганами завершило разработку новой системы въезда. Сначала она заработает в международном аэропорту Каира. Тестовый запуск запланирован на 1 августа. После завершения экспериментального периода систему распространят и на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейхи, говорится в сообщении в соцсетях со ссылкой на циркулярное письмо Палаты туристических компаний и агентств Египта. Главные цели реформы – упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг. Отмечает, что получить QR-код можно будет через сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, где $30 – визовый сбор, $6 – сервисный сбор. Важный нюанс для организованных туристов – туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия. В настоящее время виза по прибытию в Египет оформляется в виде бумажной марки-наклейки, которая вклеивается в паспорт. В Казахстане усилит контроль за пребыванием иностранцев. 25 июля патрульные полицейские начнут в рамках повседневной службы проверять документы, подтверждающие законность нахождения в стране, а также активнее участвовать в миграционном контроле. Новые правила закреплены приказом МВД, уточняя, что как именно полиция должна взаимодействовать с иностранными гражданами. Контакты с ними будут происходить в рамках служебных обязанностей, например, при пресечении нарушений или оказании помощи. Особое внимание будут уделять документам. Полицейские будут проверять срок действия паспорта, наличие визы и других бумаг, подтверждающих легальность пребывания в республике. В случае нарушения они обязаны принимать меры по закону. Проверки станут частью повседневной работы патрульной службы. Кроме того, сотрудники ППС подключают к вопросам миграционного контроля. Они будут помогать при выдворении иностранцев, сопровождать их до границы, а также сообщать о случаях незаконной миграции и возможных маршрутах ее организации. Отдельно прописано, что полицейские должны оперативно реагировать на нестандартные ситуации, например, если иностранец отстал от поезда или самолета. Изменения также затрагивают работы полиции на дорогах и в населенных пунктах, усиливая общий контроль за миграционной ситуацией в Казахстане. Островная провинция Хайнань на юге Китая поставила перед собой цель запретить продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году, став инициатором перехода страны к транспортным средствам на новых источниках энергии. К этому времени все приобретаемые частные автомобили, а также все транспортные средства в общественном и коммерческом транспорте Хайнаня должны стать, за исключением автомобилей специального назначения, согласно плану провинции на 26-30 годы по созданию национальной экологической демонстрационной зоны. Доля НЭФ в общем автопарке Хайнаня вырастет с 23 в 2025 году до 45% к 2030 году. По оценке экспертов, провинция также улучшит сеть зарядной инфраструктуры, поддерживая соотношение автомобилей к зарядным станциям ниже 2,5 к 1. Хайнань еще в 2018 году предложил запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году, став первой провинцией, объявившей о такой цели. По состоянию на октябрь 2025 года уровень проникновения автомобилей на острове превышает 67%. Это были мировые новости. Их подготовил я, Эрмир Хтанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалыма.
2: Бишкекте саат 11.
3: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалыма.
3: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебөрчүсү M-Bank.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева, за пультом режиссера. Сегодня работает Махсат Мамыралиев. Не секрет, важным вопросом на сегодняшний день остается вопрос качества воздуха в Кыргызстане. По словам экспертов, качество воздуха, к примеру, в столице влияет несколько системных факторов, такие как многократное увеличение автотранспорта, использование некачественного угля столичной теплоцентралью и котельными, сжигание синтетического мусора для отопления домов в частном секторе и нарушение городской розы ветров, которая вызвана хаотичной застройкой. Один из ключевых путей решения проблемы загрязнения воздуха – это переход на более чистые и эффективные источники энергии, поддержка и субсидирование использования экологически чистых видов топлива в частном секторе помогает уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Также эксперты говорят о том, что стоит рассмотреть и вопрос внедрения новых технологий в отопительные системы и выработки электроэнергии, способствующих сокращению вредных выбросов. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, то жителям Бишкека, Аламединского и Сокологского районов Чуйской области доступны льготные кредиты на экологичное отопление. В рамках проекта улучшения качества воздуха жители столицы, а также Аламединского и Сокологского районов смогут получить льготные кредиты через коммерческие банки. Также воспользоваться программой смогут компании-поставщики оборудования. Кредиты предоставляются на покупку и установку современных экологически чистых систем отопления, которые помогают снизить вредные выбросы и улучшить качество воздуха. Итак, насколько уделяется особое внимание Министерства природы предпринимаемым мерам по улучшению экологии? Какие новые инструменты планируется внедрить для очищения воздуха в стране? Что подразумевает план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы? Мы сегодня в программе более подробно поговорим о целях проекта улучшения качества воздуха и механизмах его финансирования. Более подробно поговорим, как и на каких условиях предоставляется льготное финансирование для населения, каковы условия финансирования для поставщиков. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили специалиста отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Амантура Кадиралиева. Амантур Таджимрзаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
0: И сегодня у нас в гостях кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Акматов. Адилет Аскарбекович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Амантур Таджимурзаевич, Адилет Аскарбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Ну, хотелось бы мне сейчас начать с общего вопроса. Этот вопрос я адресую вам, Амантур Таджимурзаевич. Вот касательно того, мы понимаем, что Министерство природы – это тот отраслевой государственный орган, который ведет политику в области соблюдения экологии в стране. И, как я уже упомянула, в конце апреля этого года Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Но хотелось бы, чтобы вы в общем дали понятие, в общем дали информацию касательно сути и целях этого плана действий по улучшению качества атмосферного воздуха в нашей стране на 2026-2027 годы. Какие ключевые проблемы загрязнения воздуха в стране этот ключевой документ призван решить в первую очередь?
1: Да, здравствуйте. Действительно, план был принят в апреле этого года распоряжением Кабинета министров 297. И план включает в себя более 30 пунктов, который разделен на раздел по газификации, топлива, строительства, также транспорт и тому подобное. На самом деле, план был разработан на основе исследований, проведенных Всемирным банком 2023 года. Этот план, он обширный, он охватывает всю республику, но именно исследование Всемирного банка было проведено в городе Бишкек, но мы расширили его область. И согласно исследованию Всемирного банка, например, отопление жилых домов занимает 29% от общего загрязнения PM2 частицами, да, и транспорт 27%, переносная пыль 21%, ТЭЦ и котельные, городская пыль 9% и сжигание мусора 1%. Угу. И на основе этих данных нами был разработан данный план, который включает раздел по улучшению соответствующих отраслей и улучшению качества воздуха.
0: Угу. Ну вот если сейчас остановиться на основных источниках загрязнения в стране, то здесь вот выделены в особый план, это какие источники? Ну мы понимаем, что частный сектор использует в отопительный зимний период, опять же, уголь, да? Бывает качественный уголь, бывает уголь некачественный. И поэтому, как я понимаю, если мы сегодня говорим о плане по улучшению качества воздуха, то здесь одним из первоначальных глав стоит вопрос газификации. Да? Насколько вот конкретные шаги предусмотрены для газификации населенных пунктов? Вот в этом году или, может быть, до конца этого года планы по газификации населенных пунктов города и его прилегающих территорий, они каковы? Ну, если есть, конечно, данные.
1: Ну, общие данные у «Газпрома» есть, но в целом мы продвигаем политику, что необходимо газификацию увеличивать, потому что это альтернативная отопление, которое уменьшает загрязнение воздуха. Вот в целях этого нами был разработан, то есть НПА, которая предоставляет гражданам льготное финансирование на газификацию, которую вы ранее упомянули, 3%. Вот 3% ранее данная льготная газификация составляла, то есть 8% в прошлом году в рамках Межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха. Данная процентная ставка была уменьшена, чтобы обеспечить доступность газификации для жителей.
0: Я ведь не зря сейчас упомянула Амантур Таджимирзаевич касательно того, какие основные источники загрязнения в стране выделены таким, знаете, основным фактором. Да? Вот это что? Это использование, как я уже подчеркнула, некачественного угля, это выхлопные газы старых автомобилей, это может быть выбросы Бишкекской теплоэлектроцентрали. Но, наверное, есть и другие источники загрязнения, которые вы, наверное, сейчас, наверное, все-таки озвучите.
1: Да, и городская пыль в целом является большим фактором загрязнения воздуха ПМ-частицами. По данному направлению ведется основная деятельность города Бишкек, то есть мэрии по озеленению, там, посадке новых деревьев и подобное.
0: А вот если, например, взять выбросы от Бишкекской теплоэлектроцентрали, то как планируется эти выбросы, ну, скажем так, снизить, да? Может быть, переходить на более чистые источники отопления?
1: Да, по данному вопросу есть в планах, есть у мэрии, также и у нас переход Бишкекского ТЭЦ на газовое отопление, то есть использование основного источника как газ, но данная мера пока что рассматривается и, думаю, в будущем будет реализовано.
0: Ну, мы понимаем, что если сейчас перейти к вопросу организации и контроля, то, конечно, здесь не только Министерство природы, но и другие государственные структуры, ведомства ответственны за реализацию данного плана вот на 2026-2027 годы по улучшению качества воздуха в Кыргызстане. Но, тем не менее, как выстроен механизм координации, вот, например, между вами, Минприродой, да, между столичной мэрией и есть, например, другие ведомства, это может быть Минэнерго, это Министерство транспорта. Как вообще вот этот механизм выстроен для того, чтобы координировать всю эту совместную работу?
1: Да, координация существует. Ну, в рамках данного плана, например, все министерства в указанный срок отчитываются в наше министерство, и мы являемся сводчиками и координаторами этого плана. И мы в дальнейшем отчитываемся администрации президента. Но этим не ограничиваясь, у нас также есть межведомственная комиссия, в котором состоят все министерства и ведомства, а точнее 25 министерств и ведомств. И данная комиссия очень часто проводит свои заседания и обсуждаются проблемы воздуха, какие меры могут быть приняты, как я ранее уже сказал, с 8% до 3% именно решением комиссии было принято данное решение. И включая вот эти пункты по исполнению пунктов данного плана тоже рассматриваются на заседаниях этой комиссии.
0: Угу. Не могу не спросить, Амантур Таджимирзаевич, вот касательно системы, вопрос системы мониторинга качества воздуха, как вообще вы планируете или, может быть, уже на деле реализуете вопрос совершенствования системы мониторинга качества воздуха? Ну, мы понимаем, что есть датчики, да, но этих датчиков достаточно или нет, я тоже не знаю. Какие-то, может быть, новые инструменты вы планируете, скажем так, внедрить для очищения воздуха. Вообще, вот что касается вопроса совершенствования системы мониторинга качества воздуха, то на сегодняшний день какую информацию хотели бы сегодня озвучить?
1: Ну, относительно мониторинга, угу. У Кыргызгидромета свои проектные работы ведутся. Угу. Они каждые 2 года обновляют свою базу вот этих станций, мониторинговых станций. Каждый год его проходит сертификацию. И в рамках обновления, вот, например, в рамках проекта улучшения качества воздуха Кыргызской Республики, который составляет 50 миллионов долларов от Всемирного банка, предусмотрен подкомпонент, на него выделено 9,2 миллиона долларов, и в рамках данного компонента предусмотрена покупка новых современных датчиков наблюдения за атмосферным воздухом. И также при министерстве существует департамент экологического мониторинга. Также этому департаменту будет построено новое здание с современными оборудованиями, лабораторными оборудованиями в целом.
0: Ну, здесь надо сказать, что тоже вот таким особым вопросом стоит вопрос обращения с отходами, да, но мы понимаем, что это может быть рекультивация полигонов, это строительство мусоросжигательного, мусороперерабатывающих заводов, да, вот здесь вот в Бишкеке и в столице Южной. Вот по этому вопросу что хотелось бы тоже отметить?
1: Да, ранее большая проблема была то, что мусорный полигон всегда горел и являлся одним из факторов загрязнения воздуха в Бишкеке. Но, как мы знаем, в прошлом году была введена в эксплуатацию Бишкекский мусоросжигательный завод, и этот фактор был исключен из компонента, то есть загрязняющий атмосферный воздух. Также в Аше реализуется этот проект, то есть уже ведутся работы. А в целом нашими инспекторами службы экотехнадзора ведутся рейдовые мероприятия, обращения на заявления граждан и налагаются соответствующие штрафы на сжигание мусора.
0: Адилет Аскарбекович, но мы сегодня нашим радиослушателям будем давать более полную информацию касательно проекта улучшения качества воздуха, каковы механизмы его финансирования, на каких условиях предоставляется льготное финансирование. Почему? Потому что это очень важная тема. Насколько мне известно, вы об этом проекте начали говорить, по-моему, в конце 2025 года, когда, вот, насколько я помню, была презентация данного проекта, и эту презентацию вы вели здесь, в городе Бишкеке, и многих наших горожан вы призывали, и до сих пор наверняка призываете переходить на экологически чистые источники отопления, да, вот поэтому, насколько я знаю, Минфин провел и, может быть, даже проводит информационно-разъяснительные встречи вот в рамках реализации данного проекта. Но не могли бы вы напомнить, Адилет Аскарбекович, вот главная цель этих встреч, главная цель этого проекта, она в чем заключается? Ну, в принципе, когда я уже открывала программу, я упомянула, что главная цель – это все-таки информировать наших граждан о том, что есть льготные кредиты, которые предоставляются в рамках проекта для того, чтобы переходить на экологически чистые источники отопления. Да? Здесь, наверное, этих, скажем так, источников отопления может быть несколько, а может быть это тепловой насос. Кстати, мы когда об этом говорили в начале этого года, в январе 2026 года, многие наши граждане, радиослушатели, знаете, проявляли такой интерес. А что такое тепловой насос? Как он устанавливается? Дорогое ли это удовольствие? Мы сегодня об этом с вами будем, конечно, говорить, но тем не менее, вот главная цель этого проекта, проекта улучшения качества воздуха, в чем заключается?
2: Я думаю, название проекта говорит само за себя. это главная цель, это сокращение выбросов, вредных выбросов в атмосферу. А что касается, ну, как и ранее уже отметили, сумма проекта составляет 50 миллионов долларов. Это кредитные средства от Международной ассоциации развития. И вот поэтому цель, нашей целью является вот донесение информации до населения, то, что такой проект существует, то, что есть такая возможность заменить угольное отопление, которое больше всего наносит вред.
0: Боль.

0: Это повысить потенциал страны в области управления качеством атмосферного воздуха и снизить, как я поняла, чистые выбросы твердых частиц и парниковых газов в городе Бишкеке, я как поняла, в Аламединском и в Сокулукском районах Чуйской области. Да. Но опять же, вот этим льготным кредитованием, Адилет Аскарбекович, кто может воспользоваться? Ну, в принципе, когда я озвучивала анонс, я одно поняла, что это домохозяйство, иначе говоря, население, да, которая сейчас может быть заинтересована в установке, опять же, тепловых насосов, или это может быть компании-поставщики экологически чистого отопительного оборудования?
1: Да, вы верно все отметили. Это жители города Бишкек, жители вышеуказанных населенных пунктов, которые проживают в частных индивидуальных домах, то есть в частном секторе, где применяется, то есть и уголь. То есть они могут и не отказываться от своего текущего вида отопления, то есть там будет уголь или газ, но как для начала как альтернатива, то есть эта технология для Кыргызстана такая, она только-только вот становится, да, распространенной, и как бы чтобы попробовать, так сказать, чтобы прямо полностью не отказываться от всего, можно как альтернативный источник отопления установить себе тепловой насос. Цены варьируются разные, то есть это в зависимости от параметров дома, от его площади, от его, насколько он утеплен, насколько сохранена вот эта теплоизоляция дома. Мы спрашивали, мы консультировались как у компании, у одной из компаний, которая занимается поставкой, реализацией данного оборудования. На 100 квадратных метров у них цены в районе 180 тысяч. Да, если сравнивать с газовым котлом, да, вот, что по вашей мимике, да, понимаю, то, что чуть дороговато, да, возможно. Но в долгосрочной перспективе она может, да, довольно...
0: Потом себя окупить.
1: Достаточно средств сэкономить, да.
0: Окупить, но это все не сразу, а, ну, может быть, через несколько лет, можно так
1: да,
0: сказать.
1: Да, и все мы замечаем в зимний период, в каком состоянии Бишкек, да, в какое состояние приходит Бишкек, то есть. Это все наглядно заметно. Видишь, нам в этом городе жить, нам самим нужно это, да, задуматься о качестве воздуха.
0: Адилет Аскарбекович, ну как мы понимаем, и как мы сегодня уже начали говорить, кредиты, льготные кредиты предоставляются на покупку и установку современных экологических систем отопления. Это только тепловые насосы или здесь есть какие-то другие разновидности? Речь только идет о тепловых насосах?
1: Не только. Здесь могут быть и солнечные нагреватели. Это как может быть в комплексе солнечные панели для генерации электроэнергии, керамические эти радиаторы, батареи, плюс мы столкнулись, да, в прошлом году, то, что у нас бывает обращение, то, что вот зимой сокращают лимит потребления электроэнергии. Да. В случае, да, данная практика, если будет так же в будущем, можно будет в комплексе себе взять генератор либо аккумулятор на тот случай, если потребления не хватает, да, то есть если мощности не хватает. Но данная технология, она не, она может потреблять от 1,5 киловатт, то есть я думаю, это как электрочайник, наверное, да, как он потребляет. В зависимости, чем больше дом, тем больше может он потреблять, да.
0: Адилет Аскарбекович, но опять же мы понимаем, что сейчас жителям столицы, жителям города Бишкека доступны льготные кредиты на экологичное отопление. Но здесь вот среди, скажем так, тех, кто может получить льготные кредиты, есть жители Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области. Почему? Сейчас, кстати, многие радиослушатели, которые проживают в других районах или, может быть, в других регионах страны, могут задаваться задаться вопросами, вот почему в приоритете жители Аламединского и Сукулукского районов, почему эти льготные кредиты на экологичное отопление, например, на сегодняшний день не совсем доступны жителям других регионов страны. Но мы понимаем, что Аламединский и Сукулукский районы – это те районы, которые находятся вблизи столицы. А как же быть жителям, которые проживают в других регионах?

0: стороны. Я думаю, этот вопрос тоже очень часто звучит, может быть, на встречах.
1: Да, нам такие вопросы поступают. Дело в том, что данный проект, он в настоящее время, он пока на пилотной основе. Как вы знаете, у нас каждую зиму Бишкек бьет рекорды по качеству воздуха с другого конца, да? Вот. И в случае успешной реализации данный опыт может быть применен и на другие области, на другие регионы Кыргызстана.
0: То есть, получается, этот проект имеет такую первоначальную фазу, и вот эта вот первоначальная фаза пока распространяется на жителей Бишкека, жителей Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области. Но есть, наверное, надежда у других, у жителей других регионов страны на то, что вот это вот льготное кредитование на приобретение экологически чистого, скажем так, оборудования для того, чтобы я у себя дома установила чистое экологическое отопление, оборудование, что это уже, может быть, потом уже будет распространяться и на другие регионы страны. Мы с вами немного отдохнем. Сейчас у нас настало время для того, чтобы послушать новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим.
2: Кыргызстанда вакцина жана жер семирткич чыгарган заводтор курулат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы эң жогору өлкө Өзбекстан болду. 15 июлдан 18 июлга чейин Тажикстан аймагында абанын температурасы кескин жогорулайт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда вакцина жана жер семирткич чыгарган заводтор курулат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Элис Акунбеков Кытайдын агроөнөр жай тармагындагы ири компанияларынын жетекчилерин кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандын Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коому менен Кытай электр инженерия улуттук компаниясынын ортосунда кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Меморандумга ылайык, жылына 600 000 тоннага чейин минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу завод Кыргызстанда куруу каралат. Долбоор өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого, агроөнөр жай тармагын өнүктүрүүгө жана ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн жогорку сапаттагы минералдык жер семирткичтер менен камсыздоого багытталган. Кыргызстанда эл аралык GMP стандарттарына жооп берген жылына 25-30 миллион доза ветеринардык вакциналарды өндүрүүчү завод куруу долбоорун ишке ашыруу каралат. Долбоор ветеринардык тармакты өнүктүрүүгө, айыл чарба ишканаларын сапаттуу, ата мекендик вакциналар менен камсыздоого жана өлкөнүн биологиялык коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстандын Кыргызстандагы жаңы элчиси Абылкаир Скаковту кабыл алып, анын ишинин артыкчылыктуу багыттарын белгилеп берди. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен транспорт, транзит, энергетика, суу жана айыл чарба тармактарында, ошондой эле санэптештирүү жаатында кызматташтыкты өнүктүрүүнү тапшырды. Жолугушуунун жүрүшүндө Токаев эки өлкөнүн ортосундагы достукту, жакшы коңшулукту, стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди дагы да бекемдөөнү баса белгиледи. Тараптар өзгөчө маданий гуманитардык байланыштар чыңдоо маселесине да көңүл бурушту. Абылкаир Скаков Казакстандын Кыргызстандагы элчиси кызматына 10 июлда дайындалган. Буга чейин бул кызматта 2021 жылдын апрелинде дайындалган Рапил Жошубаев иштеп келген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы эң жогору өлкө Өзбекстан болду. Бул тууралуу күйүүчү майдын дүйнөлүк бааларын көзөмөлдөгөн Global Petrol Prices порталынын маалыматына таянып, Казин Форум билдирди. Анда белгилегендей, Өзбекстанда 1 литр АИ-95 бензининин орточо баасы 1,34 долларды түзгөн. Бул көрсөткүч дүйнөлүк орточо баадан төмөн болгону менен, Борбор Азиядагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү бааларга салыштырмалуу жогору болуп саналат. Аймактагы башка өлкөлөрдө күйүүчү майдын баасы төмөнүрөөк. Мисалы, Кыргызстанда орточо 1,01 доллар, Казакстанда 0,68 доллар, Түркмөнстанда 0,43 доллар болууда. 15 июлдан 18 июлга чейин Тажикстандын аймагында абанын температурасы кескин жогорулайт. Бул тууралуу Тажикстан Республикасынын өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо комитетинин гидрометеорология агенттиги билдирди. Синоптиктердин болжолу боюнча өлкөнүн өрөөндүү аймактарында күндүз абанын эң жогорку температурасы 41 градустан 46 градуска чейин жетет. Тоо этектериндеги жана тоолуу райондордо абанын температурасы 33-38 градуска чейин ысыйт. Ал эми Тоолу Бадахшан автономиялык облусунун Дарваз районунда 39-41 градусқа чейін ысық болады деп күтілуде. Аваның температурасының жоғарылашына байланышты әдістер айрым жаратылыш құбылыштары болушы мүмкін екен ескертішуді. Республикалық райондордон Сокт облысының тоу етектерінде жана тоулы аймақтарында, ошондой эле тоолу Бадахшан автономиялы облысының батыш райондордында мүңгілерден келіп чыққан сел жүрі қорқынычы бар. Мындан тышқары Зеравшан жана Вахш дарияларының алаптарында суының деңгейі көтерілет деп болжолдонуда. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов кадрдық өзгертулерді жүргізіп, Түркмен геология мемлекеттік корпорациясының басшысын, маданият министрін жана бір қатар аймақтардың жетекшілерін алмаштырды. Кадрдық өзгертулер мұнай-газ тармағында қамтыды. Түркмен геологияның жетекшісі Курбанкелді Гарлиев қызматынан бошотулду. Ал бұл қызматта 3 жыл іштеген. Ошондой эле президент мемлекеттік корпорацияны эми Бердимурат Аманов жетектей турганын жарыялады. Ал буга чейин Түркмен газ мемлекеттік концернинин төрағасының орынбасары қызматын ээлеген. Ал эми маданият министри Атакелди Шамыратов ишиндеги улуттуу кемчиликтер үчүн қызматынан алынды. Ведомствону эми министрдин орынбасары болуп иштеген Курбанмурат Мырадалиев башкарат. Ага 6 айлык сыноо мөөнөтү белгиленди. Кадрдық өзгөрүлөр аймақтық жетекчилерді да қамтыды. Өлкө президенті Несил Гезистинің башқы редакторы Артық Улы Хожабердиевті да қызматтан алды. Анын ордына Халлы Гозель Шаназарова дайындалып, аға 6 айлық сыноо мөөнөтү берілді. Урматтуу радио угармандар, сіздер Борборадио жаңылықтарын уктуңуздар, саламатта қалыңыздар.
3: Борборадио бұл Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстан мамлекеттері. Аталған өлкөлөрдө эмне жаңылық? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Актуальный разговор на биринчи радио.
0: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, насколько уделяется особое внимание Министерства природы предпринимаемым мерам по улучшению экологии, какие новые инструменты планируется внедрить для очищения воздуха, что подразумевает план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Мы сегодня более подробно говорим о целях проекта улучшения качества воздуха и механизмах его финансирования. Каковы условия финансирования для населения, каковы условия финансирования для поставщиков. Все эти другие вопросы мы сегодня и обсуждаем в нашей программе. Я напомню, что сегодня у нас в гостях специалист отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Амантур Кадиралиев и кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Акматов. Адилет Искарбекович, ну, хотелось бы мне более подробно поговорить об условиях кредита, льготного кредита, то, соответственно, возникает вопрос. Вот есть ли, может быть, определенная категория жителей Бишкека, Аламединского, Сокологского районов Чуйской области для того, чтобы в этой льготной программе поучаствовать? Какие-то, может быть, определенные требования есть? Или, в принципе, все те, кто хочет воспользоваться льготными кредитами, все те, кто хочет у себя дома установить энергоэффективное оборудование – то, пожалуйста, приходите в коммерческие банки, подавайте заявку, и, соответственно, все эти льготные средства и будут выданы. Пожалуйста.
1: Да, финансирование, кредитование можно будет получить через три банка-партнера. Угу. Это А-банк, Эльдик-банк и Бакай-банк. Получить могут те, кто проживают в частных домах на территории города Бишкек. И у кого имеется, ну, кто может с высокой платежеспособностью, ну, может быть, не с высокой. Мы считали, допустим, на примере, если оборудование стоит 450 тысяч, это 5 тысяч долларов, то мы так дорогое прям взяли, да? На 5 лет ежемесячная выплата составит около 9 тысяч сомов. Вот, получить могут те, у кого есть. Если даже заявитель по кредиту не является собственником дома, собственник дома, ну это скорее всего будет его родственник, он выступает лишь залогодателем. Да?
0: Вот вы упомянули высокую платежеспособность, потом немножко переиначили свою информацию. Но опять же, вы вот чуть ранее упомянули и мою мимику касательно того, что вот если ты хочешь взять эти льготные средства, то вот, пожалуйста, если 100 квадратных метров дом, площадь дома, то это где-то получается 180 тысяч сомов. Но мы понимаем, что не все, наверное, смогут это осилить. Но, тем не менее, вы сказали, что, в принципе, этот проект или вот та установка энергоэффективного оборудования, она может себя показать, ну, может быть, не сразу, да, не в этом году, если вдруг установят, а потом уже в последующие годы мы, конечно, должны думать о перспективе. Но опять же, если, например, средняя такая, скажем так, семья, да, вот в среднем живет, то понимаем, что вот, например, если у них дом есть общей площадью, ну, пусть будет 80 или около 100 квадратных метров, то, соответственно, вы их платежеспособность каким образом будете выявлять? Будете, я понимаю, что это не вы делаете, а коммерческие банки, то, соответственно, коммерческий банк будет, наверное, требовать у него, я уж не знаю, справку о доходах, да, справку о заработной плате, если они, конечно, работают. Если они, например, занимаются торговлей, то тоже вопрос возникает, а как быть в этом случае? Ну, я, к примеру, опять же говорю.
1: Да, здесь по принципам потребительского кредитования, я, да, чуть не так выразился, не высокую платежеспособность, а достаточную платежеспособность. По принципам потребительского кредитования 180 тысяч, это вот мы на 100 квадратов считали. На 100 квадратов 180 тысяч. Я не думаю, что это настолько дорого, потому
0: это
1: что,
0: нормально, в принципе,
1: что
0: да.
1: У нас, да, у нас люди могут и телефон взять за эту сумму. Да?
0: Тот же iPhone, да?
1: Тот же iPhone, да. И, то есть, да, те, кто работают по найму, им попроще, да, они справку о доходах взяли, паспорта, то есть, ну, заявителя, если он в браке, то свидетельство о браке, копию паспорта супруги, супруга, все личные документы, документы на дом, документы на оборудование. То есть, потому что у нас по проекту есть минимальные технические требования к оборудованию, чтобы в страну и чтобы проект не финансировал, так сказать, некачественное оборудование. Вот. Эти все документы нужно будет показать в банк. Банк рассматривает и принимать решение об одобрении либо об отказе.
0: Ну вот условия для населения. Ну давайте сейчас сумма кредита. Это получается до одного?
1: До 1 миллиона сумм для жителей.
0: Срок
1: до 5 лет. Ставка уже 6. Она была снижена на основании распоряжения Кабинета министров. 377 номер от 29 мая. В текущем году вышел.
0: Но есть условия и для поставщиков. То есть, смотрите, если я занимаюсь реализацией вот этого энергоэффективного оборудования, и если, например, у меня средств не хватает для того, чтобы это оборудование завести сюда в страну, а потом уже распространять среди населения, если у меня денег не хватает, то, соответственно, я как поставщик могу тоже в эти три коммерческих банка обратиться для того, чтобы сумму кредита, соответственно, себе взять.
1: Да, все верно. Сумма будет до 5 миллионов, срок также до 5 лет, ставка уже 10% годовых для реализаторов, для поставщиков данного оборудования.
0: Но здесь у меня тоже возникает вопрос, Адилет Аскарбекович, Мантур Таджимурзаевич. Вот смотрите, я, например, захотела воспользоваться этими льготными кредитными средствами. Да? Вот я хочу установить у себя в доме тепловой насос. Я, конечно, понимаю, что 180 тысяч у меня с собой нет у меня в наличии, и поэтому я обращаюсь в коммерческий банк, в один из трех коммерческих банков для того, чтобы эту сумму льготную взять, да? Но здесь тоже у меня может возникнуть вопрос, а тепловые насосы бывают разные, тем более поставщиков очень много, не один поставщик, а, наверное, их намного больше. Опять возникает вопрос, Амантур Таджимурзаевич, а вот качество теплового насоса, кто вообще может мне гарантировать, как он будет работать, срок эксплуатации, ну, мало ли что говорит поставщик, да? Насколько, может быть, вы, Амантур Таджимирзаевич, Адилет Аскарбекович, когда вот внедряли реализацию этого проекта улучшения качества воздуха, да, вы тоже, наверное, имели в виду вопрос касательно того, каково качество будет оборудование. Я понимаю, что вот, например, я как поставщик, мне, наверное, одной голословной информацию, что это тепловой насос марки такой-то, такой-то, вот он очень хорошо работает, моего словесного, скажем так, гарантированного слова наверняка мало. И поэтому, насколько, может быть, со стороны Минприроды тоже идет вопрос, или, может быть, идет вопрос качества, вернее, контроля над теми поставщиками, которые завозят оборудование сюда, в нашу страну?
5: Да, вопрос качества, несомненно, ставился перед проектом, и при ввозе всех этих оборудований, например, Министерством природных ресурсов выдается заключение на импорт, но и также Минэконом выдается заключение на лицензию. То есть на основании нашего заключения Минэконом дает лицензию на импорт этих товаров, тепловых насосов в данном случае. И в перечне документов обязательно должно быть сертификат соответствия Евразийского экономического союза. И только при наличии этих документов выдается заключение и лицензия. Поэтому при ввозе стран таких оборудований мы смотрим, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
0: То есть, получается, все те поставщики, которые, может быть, задействованы в рамках этого проекта, можно ли быть уверенными в том, что они все эти сертификаты соответствия имеют?
5: Да, если оборудование было ввезено легальным способом, прошло все процедуры, то все они должны иметь эти сертификаты соответствия.
0: Адилет Аскарбекович, а вот когда вы встречались с населением, когда вы разъясняли суть проекта улучшения качества воздуха, насколько, может быть, на этих встречах многие граждане, многие, ну, скажем так, вот я уж не знаю, те, кто вот находился на этих встречах, задавали вопрос качества вот того всего энергоэффективного оборудования вот в рамках проекта улучшения качества воздуха. Я, конечно, понимаю, что я понимаю, если мне коммерческий банк не отказал и выдал эти льготные средства, но какой тепловой насос купить, какого качества, у какого поставщика, тоже наверняка вопросы такие возникали.
1: Да, возникает по сей день, ну, так как проект не может лоббировать, то есть он больше тогда свободную конкуренцию, да, за добрую, так сказать. Вот. Но у нас есть люди, которые себе уже установили. И, так сказать, вот у нас же один из способов такой хороший, как сарафанное радио, да, вот если от соседа услышать, если он скажет, то, наверное, ему больше поверишь, да. Вот. И есть один у нас гражданин. Вот он пользуется, он уже перезимовал. И вот он говорит, в месяц в отопительный сезон у него выходит 3200 сомов. У него дом в районе 120 квадратов. Думаю, это вообще отлично. Это в целом коммунальные платежи у него составляют. Это получается отопление, это электроэнергия. То есть, да, вот это отопление и электроэнергия у него.
0: Ну, я тоже, вот, Адилет Аскарбекович, проживаю в частном доме. Вот, например, тоже я подумывала над тем вопросом, чтобы установить у себя тепловой насос, но тоже, опять же, возникает вопрос, а какой вид оборудования подходит, например, для моего дома, да, каков срок окупаемости теплового насоса, потребуются ли дополнительные расходы на установку, подключение. Это ведь тоже вопрос архиважный. Я понимаю, что, вот, например, если мне дают кредитные средства льготные в размере, например, 180 тысяч сомов, то, соответственно, у меня возникает параллельный вопрос. А вот установка, подключение, это средства за счет кого? Эти средства вот вообще, они входят в эти 180 тысяч или нет? Понимаете? Поэтому я думаю про расходы на установку, подключение. Кто эти расходы берет?
1: Они могут быть заложены. Смотрите, здесь получается так. Заинтересованный гражданин, допустим, он может обратиться к нам, у нас к проекту, у нас есть контактный номер 0506-66-7676. По этому номеру у нас есть список поставщиков, реализаторов данного оборудования. Мы не совсем с ними работаем, просто мы те, кого мы знаем. Мы можем этим списком поделиться, он обзвонит, Там указаны, там их и прайсы указаны, и страна производитель этого оборудования. То есть он может подобрать под свой бюджет, так сказать, или ну, как ему удобно, для по своему удобству. Компания делает ему расчеты. То есть для вашего дома вам нужно будет тепловой насос там, такой-то мощности. Он у нас стоит столько-то. За установку пусть они могут составить смету, то есть стоимость оборудования, монтаж, услуги монтажа. И вот с этими расчетами ему нужно будет подойти в банк, показать, что вот я хотел бы получить финансирование по программе улучшения качества воздуха, по программе Министерства финансов. У меня есть расчеты, и дальше уже он документы предоставляет, все остальные банк рассматривает. То есть, какое выбрать, это уже, наверное, ну, к профессионалам, кто занимается этим, то есть они выезжают, смотрят и считают.
0: Адилет Аскарбекович, вы когда начали финансирование по этому проекту?
1: Практически в этом году.
0: Ну, с начала, наверное, да, с начала этого года. Да? Но вот на сегодняшний день сколько уже получателей есть вот касательно этого льготного кредитования? Да, вот если, например, я у себя дома хочу, например, установить, скажем так, экономичное отопление. Вот есть у меня, например, вот старый, например, котел, да, где я, например, до недавнего времени использовала уголь, не знаю, качественный или некачественный. И вот сейчас я, например, дожила до того, что я хочу отопление заменить. И поэтому на сегодняшний день, конечно, я понимаю, что вот этим вот проектом улучшения качества воздуха я могу воспользоваться. На сегодняшний день сколько уже получателей?
1: Если честно, мало, потому что мы только начали. И плюс еще нам и реализаторы этого оборудования сами говорили, то, что весна, лето – это в основном затишье, то есть спрос не такой бешеный. Но на вот на у нас есть данные на начало июня 6 кредитов на сумму 9 016 000.
0: Это получается 6 кредитов. Это население или поставщики тоже?
1: Один поставщик. И 5 граждан.
0: Но вы связываете, вы сами признаете, что это мало на день сегодняшний. Мы понимаем, что вот весна, лето это вот такие, ну скажем так, мертвый сезон, да? И уже, наверное, ближе к осени, я думаю, те, кто заинтересуется вот этим вот проектом, они, может быть, активизируются, и вместо 6, скажем так, кредитов вы получите уже совсем другое количество. Ну, конечно, есть на это надежда и упование. И опять же, хотели продолжить?
1: Да, и мы надеемся, что вот данное оборудование и нашим проектом могут воспользоваться те, кто вот летом строит дома. То есть, кто на этапе постройки может себе сразу же эту
0: систему отопления. Но опять же может возникнуть вопрос касательно того, что вот, например, если Иванов, Петров, Сидоров сегодня они заинтересованы вот в этом проекте и захотят у себя установить, скажем так, экологичное отопление, то, соответственно, если у них есть параллельные кредиты, да, например, в других банках, может быть, потребительский кредит, может быть, у кого-то, скажем так, ипотека, в принципе, они могут рассчитывать на эти льготные средства или, в принципе, рассчитывать не стоит?
1: Нет, они могут рассчитывать параллельные кредиты, то есть они не мешают, они лишь отражают, то есть каковы у него на текущий день обязательства, да, то есть это может лишь влиять на конечную сумму, если ему нужна большая сумма.
0: Ну, может
1: сумма.
0: Быть, если нормальная такая успешная кредитная история, тоже, в принципе, это тоже наверняка один из таких немаловажных факторов, да? Ну и последнее, Мантур Таджимирзаевич, у нас вот до конца нашей программы остается совсем ничего. Вот реализация вот такого проекта, когда многие наши граждане хотят установить или уже устанавливают экологичное отопление у себя в домах, вот благодаря проекту, о котором мы сегодня с вами говорим, улучшение качества воздуха, насколько это является одной из мерой по улучшению качества атмосферного воздуха у нас в Кыргызстане?
5: Да, действительно, это является одной из ключевых мер по улучшению качества воздуха в Бишкеке, да и в целом в стране. Например, сейчас делается упор именно на газификацию и тепловые насосы. Вот, то есть у человека есть альтернатива, он может либо тепловой насос установить, либо же вот газификацию.
0: Угу. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Амантур Таджимирзаевич, и вам, Аделят Аскарбекович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Мы понимаем, Аделят Аскарбекович, если сейчас наши радиослушатели заинтересованы в, скажем так, в установке экологичного отопления, то, соответственно, они уже могут в эти три коммерческих банка обратиться и подать, скажем так, заявку. И если заявка будет рассмотрена, то, соответственно, они эти средства могут уже получить.
1: Да, все верно. Знаете, что еще удобно этой технологии, то, что я быстро... То, что ее можно управлять с телефона.
0: Это очень важный фактор. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи Радио.
6: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи Радио был повтор программы «Актуальный разговор».
7: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
8: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
7: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
9: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
7: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
10: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
11: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу, көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, аргайсы ведомстволарга баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
12: И складе временного хранения.
13: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
14: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
15: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
16: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
17: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
17: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
18: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
19: В Кыргызстане 12 часов.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: В эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал закон, расширяющий действие земельной амнистии. Теперь узаконить можно земельные участки, расположенные в районах с хаотичной застройкой, сформировавшиеся до 1 декабря 2021 года, включая участки с жилыми домами, с объектами незавершенного строительства и пустующие земли. При этом заявления на легализацию должны быть поданы до 1 июля 2025 года. Также создается государственная комиссия, которая будет рассматривать вопрос легализации таких участков и при необходимости их изъятия в государственную собственность. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Кабинет министров внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту, формирования офицерского состава и отбора военнослужащих для обучения в военных учебных заведениях. Согласно поправкам, предельный возраст для заключения контракта с мужчинами увеличен с 37 до 40 лет. Также офицерам разрешено по решению командования совмещать службу с научной, преподавательской, экспертной, изобретательской деятельностью и медицинской практикой в государственных учреждениях. Кроме того, уточнены правила назначения на офицерские должности, порядок прохождения службы военнослужащими, призванными из запаса, а также обновлены требования и конкурсный отбор кандидатов для обучения в иностранных военных вузах, включая программы докторантуры и PhD. В Кыргызстане с начала этого года полностью заасфальтированы 651 километр автомобильных дорог. Этот показатель на 265 километров превышает объем работ за аналогичный период прошлого года. По данным Министерства транспорта и коммуникации, к июлю 2025 года в стране было заасфальтировано 386 километров дорог. Ведомства отметили, что рост объемов дорожного строительства говорит об эффективности проводимых работ. Новые обновленные дороги призваны улучшить транспортные сообщения между регионами, а также повысить безопасность и комфорт для граждан. Министерство транспорта и коммуникации продолжает работы по строительству и ремонту автомобильных дорог по всей республике и контролирует ход выполнения проектов. В Чулпанате стартовала международная конкурсная программа международного кинофестиваля стран ШОС. В течение 4 дней зрителям покажут 8 полнометражных фильмов из Кыргызстана, Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Белоруссии. Кыргызстан представляет драму Ахтана Арымкубата «Кара Кызыл Сары», удостоенная главной награды Шанхайской международного фестиваля. В программу также вошли российская военная драма «Ангелы Ладоги», казахстанский фильм «Осенний бриз», узбекская картина «Весенний Амир», таджикская драма «Рыбка на крючке», иранский фильм «Игрок», белорусская социальная драма «Один на двоих» и китайская историческая лента «Долгий марш». Помимо конкурсных показов, фестиваль включает ретроспективы, круглые столы, мастер-классы и встречи с кинематографистами. Победители определит международное жюри, а церемония закрытия вручения наград состоится 19 июля. 17-18 июля на площади Алатау в Бишкеке состоятся музыкальные вечера под открытым небом. Для горожан и гостей столицы подготовлена программа с участием творческих коллективов и исполнителей, говорится в сообщении. Проведение музыкальных вечеров направлено на развитие культурной жизни столицы. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана без осадков, температура воздуха 41-42 градуса.
1: Первое информационное радио.
2: Бабалардан мурасталган, улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн Çakırık camırat.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Ирина Гимбаева и Эрмек Актанов. И сегодня в фокусе внимания нашей программы. В ЕАЭС планируется ввести новые правила электронной торговли. Страны проводят ратификацию международного соглашения, обновляют национальные законы и настраивают IT-системы для бесперебойного обмена данными с маркетплейсами. К примеру, в Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС. На Иссык-Куле продолжается масштабная работа по пресечению незаконного рыболовства. Только за последнюю неделю сотрудники регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели 11 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявили 11 фактов нарушения правил рыболовства. По каждому случаю составлены административные протоколы, а нарушители привлечены к ответственности в соответствии с кодексом о правонарушениях. Однако эти цифры являются лишь частью масштабной кампании по восстановлению экосистемы крупнейшего озера страны. Подробно об этом мы будем говорить сегодня в рамках программы «Кыргызстан». И сейчас к одной из главных тем эфира. Кыргызстан стал лидером ЕАЭС по росту промышленных производителей. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия. По итогам мая этого года цены отечественных производителей оказались на 23,4% выше уровня мая прошлого года. Тогда как в среднем по ЕАЭС рост составил 9,7%. Подробности далее в материале.
1: Согласно данным Евразийской экономической комиссии, разрыв между Кыргызстаном и другими странами Союза оказался значительным. В Казахстане за год цены производителей выросли на 16%, в России – на 9,4%, в Армении – на 9%, в Беларуси – на 5,1%. Темпы роста цен промышленной продукции в Кыргызстане почти в 2,5 раза превысили средний показатель ЕАЭС и более чем вдвое российский. Наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей в Кыргызстане зафиксированы в сфере водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Здесь цены производителей выросли сразу на 42,7% к маю 2025 года. Это максимальный показатель среди всех стран ЕАЭС. Следом идут Россия и Армения по 8,7% и 8,9% соответственно, Казахстан 7,6%, Беларусь 3,3%. Средний показатель по ЕАЭС составил 8,5%. Кыргызстан превысил его почти в 5 раз. Высокий рост цен наблюдали и в обрабатывающей промышленности, где Кыргызстан также стал неутешительным лидером Союза. За год цены производителей увеличились на 25,6%. Для сравнения, в Казахстане показатель составил 12%, в Армении 3,4%, в Белоруссии 3,8%, а в России лишь 3,6%. Средний показатель по ЕАЭС достиг 4,2%. О причинах такой динамики и текущем состоянии промышленного сектора рассказывает главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Айжан Джумашева.
2: Постоянный мониторинг стабильности, открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. И крупным инвестиционным проектом относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающей высокой мощностью и создающей большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
1: В то же время продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. Внедрение интегрированной информационной системы позволит полностью автоматизировать фитосанитарный контроль, ускорить таможенные процедуры и исключить оборот поддельных документов на территории Союза. Об этом сообщил заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Сымбат Калиаскаров.
3: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза о выданных или принятых разрешительных документах, выявленной небезопасной продукции и принимаемых мерах. Это так называемые общие процессы. На сферу СВС мер приходится 17 общих процессов. Из них на карантин растений 3. Обмен информацией в электронном виде о выданных фитосанитарных сертификатах осуществляется пока только между Казахстаном и Россией. До 2030 года планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза. Об этом также говорили на Евразийском экономическом форуме в Астане, по итогам которого главами государств членов принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Мощным стимулом для развития цифровизации в ЕАЭС выступают обозначенные приоритеты казахстанского председательствования в Союзе в части внедрения технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности ЕАЭС и его использования для предупреждения возникновения и пресечения административных барьеров, в том числе в сфере применения фитосанитарных мер.
1: По оценкам экономистов, рост цен производителей промышленной продукции свидетельствует о повышении производственной активности в стране. Об этом Беринчи радио сообщил доктор экономических наук профессор Таланбек Абдыров. По его словам, благодаря увеличению количества предприятий и запуску новых производств в последние годы, промышленный сектор Кыргызстана считается одним из самых быстро развивающихся в рамках ЕАЭС.
4: В определенной степени можно говорить, что динамика свидетельствует о росте производительности, да, активности. Конечно, на основе одного только показателя это говорить об этом, ну, это рановато. Почему? Потому что рост цен производителей в промышленности на 23,4%, а может свидетельствовать о том, что предприятия, конечно, работают активнее, увеличивается спрос на их продукцию, растут объемы производства и появляется возможность продавать продукцию по более высокой цене. Это, да, один из возможных признаков оживления экономики. Но есть и другая сторона. Это цены производителей могут расти не только из-за увеличения спроса, но и из-за, допустим, следствия удорожания сырья, электроэнергии, возможно, топлива, возможно, логистики, там, импортных комплектующих и, возможно, даже от роста заработной платы. В этом случае просто предприятие перекладывает возросшие издержки, допустим, да, свои, на стоимость вот этой выпускаемой продукции. Если простым языком говорить, то само по себе рост цен производителя, это еще не означает, что промышленность стала работать значительно лучше. Важно понять, почему выросли цены. Если цены растут из-за высокого спроса и увеличения производства, это уже положительный сигнал для экономики. Но если рост идет из-за удорожания затрат, то это наоборот может усилить инфляцию в дальнейшем и привести к росту цен уже для населения. Поэтому, конечно, показатель 23,4% говорит о серьезных изменениях промышленности, но для окончательных его выводов нужно рассматривать вместе с другими данными, такими как объемы промышленного производства, экспорт, инвестиции, финансовые результаты предприятий.
1: Как отмечают эксперты, несмотря на то, что рост в промышленном секторе положительно влияет на развитие экономики, нельзя упускать из виду вопросы сохранения конкурентоспособности производства, снижения издержек и обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
0: Между тем, в ЕАЭС планируется ввести новые правила электронной торговли. Страны проводят ратификацию международного соглашения, обновляют национальные законы и настраивают IT-системы для бесперебойного обмена данными с маркетплейсами. К примеру, в Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС. Ранее в ЕАЭС началась работа над регулированием электронной торговли и созданием условий для работы маркетплейсов. В Кыргызстане отмечали рост этого направления, необходимость закрепления единых правил для участников рынка. Подробнее далее в материале.
1: В Евразийском экономическом союзе начинается новый этап регулирования электронной торговли. В последние годы объемы покупок товаров через интернет резко возросли. Граждане заказывают товары на онлайн-площадках разных стран мира и получают их с доставкой прямо на дом. В таких условиях возникла необходимость внедрения единых правил, регулирующих сферу электронной коммерции. Согласно новому порядку, товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах, будут выделены в отдельную категорию «товары электронной торговли», для которых предусмотрена специальная таможенная декларация. В Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕАЭС, сообщила ведущий специалист отдела таможенной политики и развития инфраструктуры Минэкономики Алина Кулжанова. По ее словам, компании смогут заранее завозить товары в страну и хранить их до поступления заказов. Это позволит не ждать каждый раз поставку из-за рубежа после оформления покупки.
5: У Министерства экономики стала задача именно в части разделения электронной торговли на внешнюю и на внутреннюю. Как мы знаем, Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза. В рамках союза у нас отдельные нормы законодательства, которые регулируют этот вопрос. И есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов. Поэтому последние несколько лет перед нами стала задача разработать новый вид таможенного регулирования электронной торговли. В связи с этим мы разработали, пятерка стран ЕАЭС разработали протокол о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был ратифицирован законом Кыргызской Республики номер 168 в 2024 году.
1: По мнению экспертов, новый механизм повысит прозрачность онлайн-торговли и поможет сократить объемы теневого импорта. Кроме того, преследуются цели по защите прав покупателей, обеспечению законного

0: приобретают, да. Еще есть, ну, например, у каждого продавца есть свои, ну, как, странички, и оттуда покупают покупатели, продавцы. Ну, этого учета нету так, как такового.
1: По мнению экспертов, данные изменения направлены на обеспечение единых правил во всех странах-участницах и создание условий для автоматического обмена данными. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, так как интернет-торговля в стране расширяется с каждым годом, а число граждан, пользующихся услугами международных маркетплейсов, постоянно растет. Новые правила облегчат контроль за движением товаров, позволят сократить сроки доставки и упростить таможенные процедуры. Об этих нововведениях экономист Нургуль Акимова отмечает следующее.
2: Утвержден список товаров, из исключений, да, которые нельзя будет оформить в упрощенном, в упрощенной декларации для электронной торговли. Это касается покупок, действующих правилам для личного пользования. Этот список входит, например, автомобили или там есть перечень товаров. Я думаю, что он доступен на сайте ЕЭК.
1: По мнению экспертов, новые правила в сфере электронной торговли не только упрощают перемещение товаров на территории ЕАЭС, но и открывают новые возможности для развития цифровой экономики. В результате повышается качество услуг для потребителей, а для бизнеса создается конкурентоспособный и прозрачный рынок.
3: Первый самолет регулярного рейса Ташкент-Тамчи приземлился в Кыргызстане. Теперь до знаменитого озера Иссык-Куль туристы из Узбекистана могут долетать напрямую. Столицу республики Иссык-Куль разделяет почти 1000 километров, а дорога на машине занимает больше 12 часов. На самолете время в пути составит всего 1 час 20 минут. Такие рейсы будут курсировать каждую среду. В международном аэропорту Иссык-Куль состоялась встреча первого прямого рейса по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Новый сезонный рейс выполняется государственной авиакомпанией совместно с туроператором. Торжественная встреча первого рейса стала символичным событием летнего турсезона, открыв для жителей и гостей Узбекистана еще один удобный воздушный маршрут по побережью озера Иссык-Куль. Полеты выполняются один раз в неделю по средам. Время в пути составляет около 1 часа 20 минут, что делает путешествие быстрым и комфортным.
4: Первый раз в Кыргызстане, в Иссык-Куле. Вообще-то я горжусь, что я нахожусь.
3: Открытие нового маршрута направлено на развитие авиасообщения между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан, укрепление туристических и деловых связей, а также повышение транспортной доступности Иссык-Кульского района. Преимущество нового маршрута.
5: Комфорт и скорость. Без пересадок. Всего 1 час 20 минут в пути. Турпакеты – специальные предложения по проживанию, развлечениям и экскурсиям на берегу Иссык-Куля. Авиакомпания продолжает развивать международную маршрутную сеть, обеспечивая пассажиров доступными авиаперевозками, способствуя развитию туристического потенциала Кыргызской республики.
3: Узбекистан остается одним из крупнейших туристических рынков для Кыргызстана. Ежегодно десятки тысяч граждан соседней страны выбирают отдых на побережье Иссык-Куля. Запуск регулярного авиасообщения позволит увеличить турпоток, сделать отдых более комфортным. Эксперт отмечает, что прямые рейсы особенно востребованы среди семей с детьми, организованных туристических групп и деловых путешественников. Последние годы международный аэропорт Иссык-Куль активно расширяет географию полетов. Если раньше воздушная гавань работала преимущественно с внутренними рейсами, то сегодня высокий туристический сезон принимает самолеты сразу из нескольких стран Центральной Азии. В летнем расписании предусмотрены рейсы Ташкент-Тамчи, Алматы-Тамчи, сезонные рейсы Баткент-Тамчи, позволяющие жителям южных регионов без пересадок добираться до побережья Иссык-Куля. В летний период авиакомпания увеличивает количество рейсов между Бишкеком, Ошем, Баткеном и Иссык-Кулем. Это способствует развитию внутреннего туризма и делает отдых на озере доступнее для жителей всех регионов страны. Напомню, что спустя 20 лет Кыргызская республика официально исключена из авиационного черного списка Европейского союза. Это результат многолетней работы государства, авиационных властей, авиапредприятий и всех специалистов отрасли, реализованной при полной поддержке президента Кыргызской республики, директора Государственного агентства гражданской авиации Даниар Бустонов.
6: Все, что произошло за эти 3 года в Кыргызской республике, было не раз отмечено отмечено, что это благодаря политической поддержке нашего руководства. Это фактор, наверное, основной был толчок большой, по которому мы начали двигаться. Более открытость, да, в плане того, что мы можем быстрее и лучше изменять, создавать нормативно-правовые акты в области гражданской авиации. Мы начали привлекать новых, обучать данных специалистов. После этого, когда мы прошли первый аудит в 2023 году Международной организации гражданской авиации, в 2024 году

0: прошли по авиационной безопасности аудит. У людей появилась надежда, у сотрудников, у всей индустрии появилась надежда.
1: Иссык-Куль ежегодно принимает миллионы отдыхающих. Наибольший поток туристов традиционно приходится на июль и август. Помимо граждан Кыргызстана, основными зарубежными гостями являются туристы из Казахстана, Узбекистана, России и других стран СНГ. Открытие регулярного авиасообщения между Ташкентом и Тамчи подтверждает растущий интерес иностранных туристов к кыргызскому побережью Иссык-Куля и укрепляет позиции Кыргызстана как одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии. Эрмек Актанов, Биринчи Радио. И напомню, что вы слушаете программу «Кыргызстан». После выпуска новостей вы услышите о том, что на Иссык-Куле продолжается масштабная работа по пресечению незаконного рыболовства. Только за последнюю неделю сотрудники регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели 11 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявили 11 фактов нарушения правил рыболовства. Об этом и другом подробно уже во второй части программы «Кыргызстан». Сейчас у нас выпуск новостей.

0: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел результаты реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Глава Кабинета министров отметил, что в текущем году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, полностью достигнутые. Сегодня подведены итоги еще двух реформ. Сообщается, что упрощен процесс оформления санитарной книжки, личной медицинской книжки. Внедрение цифрового процесса позволило сократить срок оформления санитарной книжки с 8 до 4 рабочих дней. Количество посещений с 5 до 2 раз, снизить риски подделки санитарных книжек, а также повысить удобство для граждан, работодателей, медицинских организаций и уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора. Благодаря совместной работе государственных органов нам удалось отказаться от устаревшей бумажной модели и создать единый цифровой процесс от прохождения обязательного медосмотра до оформления электронной санитарной книжки. В результате срок оформления санитарной книжки сократился в 2 раза, уменьшилось количество обращений граждан в медицинские организации. Был исключен избыточный бумажный документооборот, а также создан открытый государственный реестр, позволяющий работодателям и контролирующим органам оперативно проверять актуальный статус документа. Касымалиев выразил благодарность представителям государственных органов, реализовавшим вышеуказанные реформы в координации с администрацией президента. В Кыргызстане время дистанционного открытия брокерского счета сократилось с 2 дней до 15 минут благодаря цифровизации процедуры идентификации и верификации клиентов. Об этом сообщил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании, где были подведены итоги реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». По его словам, в 2026 году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставлены цели, уже достигнутые. Еще по двум на заседании подвели итоги реализации. Одной из завершенных реформ стало упрощение доступа клиента к финансовым услугам на рынке ценных бумаг. Теперь граждане Кыргызстана и иностранные граждане могут дистанционно получать доступ к финансовым инструментам рынка ценных бумаг. В Кыргызстане с начала этого года полностью заасфальтировано 651 километр автомобильных дорог. Этот показатель на 265 километров превышает объем работ за аналогичный период прошлого года. По данным Министерства транспорта и коммуникации, к июлю 2025 года в стране было заасфальтировано 386 километров дорог. Ведомства отметили, что рост объемов дорожного строительства говорит об эффективности проводимых работ. Новые и обновленные дороги признаны улучшить транспортное сообщение между регионами, а также повысить безопасность и комфорт для граждан. Министерство транспорта и коммуникации продолжает работы по строительству и ремонту автомобильных дорог по всей республике и контролирует ход выполнения проектов. В ходе рейдов на озере Иссык-Куль сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора зафиксировали 11 случаев нарушения правил рыболовства. Проверки проводились Иссык-Кульским региональным управлением в течение недели с целью реализации указов президента о введении моратория на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, а также о мерах по охране экологии данного водоема. Каждый случай нарушения был задокументирован, и в отношении правонарушителей были составлены протоколы. Нарушителей наложены административные штрафы в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях. Кыргызстан может принять рекордные 12 миллионов туристов в этом году. Летний турсезон 2026 года в Кыргызстане может стать рекордным. По прогнозам, страной посетят до 12 миллионов туристов против 10 миллионов годом ранее. Рост турпотока связывают с проведением крупных международных мероприятий. Среди них этап чемпионата мира по водно-моторным гонкам, который пройдет с 31 июля по 2 августа на Иссык-Куле, а также Всемирный игр кочевников с 31 августа по 6 сентября. В играх примут участие представители более 100 стран. По данным Государственного агентства по развитию туризма, увеличение числа гостей также способствует развитию инфраструктуры, открытию новых авиарейсов и исключение кыргызских авиакомпаний из черного списка Евросоюза. Основной поток туристов ожидается из Казахстана, Узбекистана, России и Китая. В туристической отрасли отмечается высокий спрос. Загрузка многих пансионатов на пик сезона уже превышает 70%, а стоимость проживания в период проведения крупных мероприятий может вырасти из из-за повышенного спроса. 17 и 18 июня на площади Алатом, меж тем в Бишкеке состоятся музыкальные вечера под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. Для горожан и гостей столицы подготовлена программа с участием творческих коллективов и исполнителей. Проведение музыкальных вечеров направлено на развитие культурной жизни столицы, поддержку отечественного искусства и создание комфортного пространства для семейного и дружественного отдыха. Начало концертов в 7 часов вечера. В Кыргызстане сохраняется аномально жаркая погода. По данным Кыргызгидромета, 17 июля в большинстве регионов страны температура воздуха превысит плюс 35 градусов. В отдельных районах Чуйская, Ошская, Джалабадская и Баткенская областей может достигнуть плюс 43 градусов. Самыми жаркими регионами станут Баткенская область 43 градуса, Ошская также 43, Джалабадская до 43, Чуйская область и Бишкек 43 градуса, Талаская область до 40, Чолпан-Ата 28 градусов. Таким образом, самая высокая температура ожидается на юге страны и в Чуйской области. Наиболее комфортная погода сохранится на Иссык-Куле, где днем будет почти на 15 градусов прохладнее, чем в Баткенской области или в Бишкеке. Ранее Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение, согласно которому с 14 по 18 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода. Спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и по возможности ограничить физические нагрузки в дневные часы. В центре Бишкека 19 июля временно ограничат движение транспорта в связи с организацией официальной фан-зоны к финалу чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили инициаторы мероприятия. Для обеспечения безопасности зрителей будет закрыт для движения проспект Чуй на участке от проспекта Эргендик до улицы Урозбекова. Кроме того, ограничения ведут на улицах Урозбекова и Розакова от проспекта Чуй до сквера Трудовой Славы, расположенного за Национальным историческим музеем. Фан-зона откроется на площади Алато. Праздничная программа стартует в 9 вечера, а в час ночи болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию финального матча чемпионата мира по большому светодиодному экрану. Для гостей также подготовят фудкорт, развлекательные площадки и концертную программу. Вход будет свободным. Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира 26 года вместе с главой ФИФА. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома. В пятницу президент отправится в Нью-Йорк на прием ФИФА в Трамп Тауэр, а затем в воскресенье посетит матч чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Присутствие Трампа станет кульминацией самого просматриваемого, самого безопасного и самого успешного чемпионата мира в истории Америки. Президент США Дональд Трамп впервые посетит финал чемпионата мира по футболу, который состоится в воскресенье в Нью-Джерси. Напомню, что в решающем матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Прежде Трамп не посещал ни одного матча Мундиаля, проходившего в США, Канаде и Мексике. При этом он вмешивался в спор вокруг красной карточки нападающего сборной США Флориана Болонгуна. Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что президент Соединенных Штатов в возрасте чуть более 80 лет лично вручит золотой кубок капитану победившей команды либо Лионелу Месси из Аргентины, либо Родри из Испании. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 18 июля днем местами в Иссык-Кульской области, предгорных и горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 38-43, в Талаской области до 40, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях до 43, в Иссык-Кульской области 28-33, на Нарынской от 30 до 35. В Чолпан-Ате возможны кратковременные дождь и гроза, температура воздуха 29-31 градус. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 41 до 43 градусов. В долинной зоне Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей в дневные часы температура воздуха повысится до 40 градусов. Местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 43. Кроме того, до 18 июля в связи с повышенным температурным фоном на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможны паводки и явления. Кыргызгидромет рекомендует при такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма или получения теплового удара избегать прямых солнечных солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельхозкультуры.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: На Иссык-Куле продолжается масштабная работа по пресечению незаконного рыболовства. Только за последнюю неделю сотрудники регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики провели 11 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявили 11 фактов нарушений правил рыболовства. По каждому случаю составлены административные протоколы, а нарушители привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом Кыргызской республики о правонарушениях. Однако эти цифры являются лишь частью масштабной кампании по восстановлению экосистемы крупнейшего озера страны. Подробнее далее. Иссык-Куль является не только одним из главных туристических центров Кыргызстана, но и уникальным природным водоемом, где обитает десятки видов рыб, в том числе эндемичные и ценные промысловые виды. Именно поэтому борьба с браконьерством уже несколько лет остается одним из приоритетов государственной экологической политики. Основную угрозу для озера представляют незаконные синтетические сети, установленные браконьерами. Такие сети способны бесконтрольно уничтожать большое количество рыбы. Кроме того, оставленные в воде сети продолжают наносить ущерб экосистеме, даже после того, как их бросают владельцы. Специалисты называют их сетями-призраками, поскольку они годами продолжают губить водных обитателей. Государственная программа по очистке Иссык-Куля от браконьерских сетей была значительно усилена в 2023 году по поручению президента Кыргызской республики. С начала реализации программы, из-за которой озеро уже извлечено, более 3000 километров незаконных рыболовных сетей. Для сравнения, это расстояние сопоставимо с протяженностью автомобильной дороги от Бишкека до Новосибирска или почти ровно расстоянию от Бишкека до Дубая по прямой. Цифры говорят сами за себя.
2: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности. А при наличии признаков преступления материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
0: Только в отдельные рейды специалисты поднимали со дна десятки километров сети. В ходе операции используются катера, водолазные группы, современные средства навигации, специальные приборы для обнаружения сетей. Вместе с тем, по сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось.
3: Расалинов Искендер Русланович, старший инструктор водолазов. Очень много всяких разных, я прям не могу прям конкретно. Видите, от семечек, там, от колбасы, фантики, всякие салфановые пакетики, веревки, там, не знаю, баклажки, вот стульчик, откуда он взялся, непонятно, колеса, он, ну, зонтик понятный, его там ветром унесло, салфановые пакетики тоже самое, ну, прям, начиная от личной гигиены, заканчивая до этих пищевых отходов, к сожалению, многовато.
0: Погрузились, там еще много осталось мусора?
3: Здесь уже чисто, такие, как его, на глубине. Где уже там слишком глубоко, там мы нашли. А сейчас здесь более-менее чисто. Все, что здесь было, каждый водолаз там минимум пару мешков 5 вытащил. К примеру, салфановые пакетики, которые может ветром унести. Вот такие эти желательно не оставлять. И мусор с собой просто забирать. Если каждая компания будет свой мусор за собой убирать, мне кажется, будет тут все супер. Просто многие оставляют. Некоторые просто выбрасывают, и вот вот здесь остается, дальше уже ветер воду заносит, а потом она уже тонет и на глубину уходит.
0: Так, в ходе последнего недельного рейда было выявлено 11 фактов нарушения. Начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кылычбек Тентемишев.
4: На акватории озера Иссык-Куль в усиленном режиме продолжается борьба с браконьерством. С начала текущего года со дна озера извлечено 44 350 метров старых синтетических рыболовных сетей. Кроме того, составлено 92 административных протокола, а общая сумма наложенных штрафов составила 1 617 540 сомов. Из них 1 490 000 сомов уже взыскано и перечислено в государственный бюджет. По сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось. Так, в ходе последнего недельного рейда было выявлено 11 фактов нарушения.
0: Рейдовые мероприятия на Иссык-Куле проводятся на постоянной основе и будут продолжены в течение всего туристического сезона. Эрмек Актанов, Биринчи Радио. В рамках строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в настоящее время ведутся работы по проходке тоннелей и подготовке инфраструктуры. В части инфраструктуры завершены работы по установке временных линий электроснабжения, установлены 4 трансформаторные подстанции, смонтировано более 2000 опор и протянуто 259 километров линии электропередачи. По всей протяженности железной дороги построено 192 километра временных дорог. Кроме того, на отдельных участках начаты земляные работы, ведется формирование земляного полотна. Проектом предусмотрено строительство 29 тоннелей общей протяженностью 104 километра. Во всех 29 тоннелях, включая 8 тоннелей, протяженностью более 5 километров ведутся подземные проходческие работы. В рамках коридора также запланировано строительство 3 крупных тоннелей, каждый из которых будет превышать 12 километров в длину. Нарын-1, Кош-Дөбе и Фергана. Напомню, что 27 декабря 2024 года был дан официальный старт строительству железной дороги. Тогда с обращением выступили президенты Кыргызстана, Китая и Узбекистана, подчеркнувшие региональную значимость проекта. Об официальном старте строительства дороги по территории Кыргызстана сообщили в конце июня прошлого года. Общая протяженность железной дороги Кыргызстан-Китай-Узбекистан составит более 530 километров. Из них 304 километра пройдут по территории Кыргызстана. Общая стоимость проекта оценивается в 4,7 миллиардов долларов. Около 40% маршрута пройдет через тоннели и мосты, и завершение работы намечено к 2030 году. Между тем, как отмечается, проходит большая работа по данному направлению. Замминистра транспорта и коммуникации Кыргызстана встретился с представителями Китайской государственной железнодорожной корпорации. Стороны обсудили этапы строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Подчеркнуто, что по проекту заключены основные международные инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик, решены финансовые вопросы. Уже строят тоннели, мосты и другие объекты инфраструктуры. Отмечена необходимость сдачи объектов в срок. Железная дорога является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Общая протяженность почти 480 километров, из которых более 304 километров проходит по территории Кыргызстана. Официальный старт строительства железной дороги президент трех стран дали в конце декабря 2024 года. Подробнее далее в материале. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан-Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
5: Общая протяженность маршрута 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению – Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около 4,7 миллиардов долларов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Кош-Тобо, Казарман, 13,2 километра. Ферганский, Сузакский район, 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно. Сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток. Создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
0: Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров отмечает, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры вдоль железнодорожного маршрута и создание современных торгово-логистических центров. Реализация проекта откроет Кыргызстану более широкий выход на мировой экономический рынок.
6: Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду ысык көл аралык аэропорту менен.
7: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров. В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
0: Таким образом, новая магистраль станет стимулом для развития населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута. Как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев.
8: Железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочкой. Это и таможенные, налоговые поступления. Соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская в области.
0: Практическая реализация проекта уже проходит. Генеральным подрядчиком с кыргызской стороны определены государство предприятия Кыргызтемиржолу, с китайской стороны строительство ведут China Railways International и другие крупные строители компании КНР, имеющие опыт реализации масштабных железнодорожных проектов в сложных горных условиях. Работа осуществляется в рамках совместной проектной кампании, учрежденной Кыргызстаном, Китаем, Узбекистаном. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана проходят работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Ремек Актанов, Беринчи Радио. И на этом программа завершается. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. Документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу МБанк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: Kanavat kanalı Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okumuşlar.
2: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
4: Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро». Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбосс».

0: В ефірі новості на Бірінчі радіо, студію мікрофона Ермік Октанов. Названа причина массового отключения света в Кыргызстане. Произошло отключение воздушных линий электропередачи Харабалта, главная и главная ШУ, сообщили в УАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В результате технологического нарушения, причины которого устанавливаются, сработала системная автоматика отключения нагрузки. Специалисты НЭСК поэтапно возобновляют электроснабжение потребителей. Ранее в НЭСК отмечали, что при подобных технологических нарушениях автоматика позволяет предотвратить развитие более масштабных сбоев в энергосистеме. После масштабного отключения электроэнергии на отдельных перекрестках Бишкека, где не работают светофоры, движение регулируют сотрудники УПСМ. Несмотря на сбой серьезных пробок и большого скопления автомобилей, в городе пока не наблюдается, дорожная обстановка остается относительно спокойной. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания провел результаты реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Глава Кабмина отметил, что в текущем году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставленные цели были полностью достигнуты. Сегодня подведены итоги еще двух реформ. Сообщается, что упрощен процесс оформления санитарной книжки, личной медицинской книжки. Внедрение цифрового процесса позволило сократить срок оформления санитарной книжки с 8 до 4 рабочих дней. Количество посещений с 5 до 2 раз, снизить риски подделки санитарных книжек, а также повысить удобство для граждан, работодателей, медицинских организаций, уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора. Благодаря совместной работе государственных органов нам удалось отказаться от устаревшей бумажной модели и создать единый цифровой процесс от прохождения обязательного медицинского осмотра до оформления электронной санитарной книжки. В результате срок оформления санитарной книжки сократился в 2 раза. Уменьшилось количество обращений граждан в медицинские организации, был исключен избыточный бумажный документооборот, а также создан открытый государственный реестр, позволяющий работодателям и контролирующим органам оперативно проверять актуальный статус документа. Касымалиев выразил благодарность представителям государственных органов, реализовавшим вышеуказанные реформы в координации с администрацией президента. В Чолпан-Ате стартовала международная конкурсная программа международного кинофестиваля стран ШОС. В течение 4 дней зрителям покажут 8 полнометражных фильмов из Кыргызстана, Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Белоруссии. Кыргызстан представляет драма Ахтана Арыма Кубата «Черные, красные и желтые», удостоенная главной награды Шанхайской международного фестиваля. В программу также вошли российские военные драмы «Ангелы Ладоги», казахский фильм «Осенний бриз», узбекская картина «Весенний Амир» и другие. Помимо конкурсных показов, фестиваль включает ретроспективы, круглые столы, мастер-классы и встречи с кинематографистами. Победители определит международное жюри, а церемония закрытия и вручения наград состоится 19 июля. В центре Бишкека 19 июля временно ограничат движение транспорта в связи с организацией официальной фан-зоны к финалу чемпионата мира по футболу. Для обеспечения безопасности зрителей будет закрыт для движения проспект Чуй на участке от проспекта Эркиндик до улицы Орозбекова. Кроме этого, ограничения ведут на улицах Орозбекова и Розакова от проспекта Чуй до сквера Трудовой Славы, расположенного за Национальным историческим музеем. Фан-зона откроется на площади Алато, праздничная программа стартует в 9 вечера, а в час ночи болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию финального матча чемпионата мира на большом светодиодном экране. Вход свободный. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, днем местами в Сокольской области и в предгорных горных районах Ошской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 22-27, днем до 43. В Талаской области ночью 17-22, днем от 35 до 40. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 23-28, днем воздух прогреется до 43. В Сокольской области ночью 14-19, днем воздух прогреется до 33, в Нарынской области ночью 16 градусов, днем 30-35. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 25-27, максимальная температура воздуха днем от 41 до 43 градусов. В городе Чолпан-Ата без осадков температура воздуха от 16 до 18 ночью, днем воздух прогреется до 31 градуса. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Октанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: бабалардан мұрасталған, улу құтты сақтаған ұйық жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін, али бүнчі абастаған.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Названная причина массового отключения электроэнергии в Кыргызстане, специалисты восстанавливают электроснабжение. В Кыргызстане произошло одно из самых масштабных отключений электроэнергии за последнее время. Без света на непродолжительное время остались жители Бишкека, Чуйской области и ряд других регионов страны. Перебои с электроснабжением затронули жилые дома, государственные учреждения, объекты бизнеса, светофорные объекты и часть социальной инфраструктуры. Как сообщили Национальные электрические сети Кыргызстана, причиной аварии стало технологическое нарушение на высоковольтных воздушных линиях электропередачи «Харабалта главная» и «Главная ШУ». В компании пояснили, что в результате возникшего сбоя автоматически сработала система противоаварийной защиты энергосистемы. Для предотвращения более серьезных последствий автоматика выполнила отключение части нагрузки, что привело к временному прекращению электроснабжения значительного числа потребителей. В Бишкеке меж тем восстановили электроснабжение, об этом сообщили в бишкекском предприятии электрических сетей. Подобная система защиты является обязательным элементом современной энергосистемы. Их задача не допустить каскадного развития аварии, когда поврежденный одного участка может привести к выходу из строя крупных энергообъектов и длительному энергетическому коллапсу. Аномально жаркая погода, установившаяся в Кыргызстане, сохранится еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, самым жарким станут 18, 19 и 20 июля. В эти дни температура воздуха в Бишкеке может достигать плюс 42 градусов, что значительно превышает климатическую норму для середины лета. Специалисты отмечают, что экстремальная жара создает дополнительную нагрузку на здоровье людей, энергосистему и городскую инфраструктуру. Врачи рекомендуют жителям по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и ограничивать физические нагрузки в дневные часы. Однако уже в начале следующей недели погодные условия начнут меняться. Перелом наступит 21 июля после прохождения атмосферного фронта. Дневная температура в столице снизится до плюс 34 градусов. Наиболее заметное похолодание ожидается 22 и 23 июля. По предварительным данным, днем воздух прогреется лишь до плюс 29 градусов. Местами возможны грозы, кратковременные дожди и переменная облачность. Ночью температура может опуститься до плюс 19 градусов. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания администрации президента подвел результат реализации двух реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Глава Кабинета министров отметил, что в текущем году были запущены 9 реформ, направленных на решение различных социально-экономических задач. По двум из них поставленные цели были полностью достигнуты. Сегодня подведены итоги еще двух реформ. В частности, упрощен доступ клиентов к финансовым услугам на рынке ценных бумаг. Основной целью данной реформы является создание возможности для граждан Кыргызстана и иностранных граждан получать дистанционный доступ к финансовым инструментам рынка ценных бумаг.
1: В частности, упрощен доступ клиентов к финансовым услугам на рынке ценных бумаг КР. Основной целью данной реформы является создание возможности для граждан Кыргызстана и иностранных граждан получать дистанционный доступ к финансовым инструментам рынка ценных бумаг КР. Время прохождения процедуры идентификации и верификации клиента при дистанционном открытии брокерского счета сокращено с около 2 дней с физическим посещением офиса брокера до 15 минут без физического посещения брокера за счет использования цифровой идентификации, интеграции с государственными информационными системами и автоматизации проверки сведений.
0: Кроме того, упрощен процесс оформления санитарной книжки, личной медицинской книжки, внедрение цифрового процесса позволило сократить срок оформления санитарной книжки с 8 до 4 рабочих дней. Количество посещений с 5 до 2 раз снизит риски подделки санитарных книжек, а также повысит удобство для граждан, работодателей, медицинских организаций и уполномоченных органов санитарно-эпидемиологического надзора.
1: Благодаря совместной работе государственных органов у нас удалось отказаться от устаревшей бумажной модели и создать единый цифровой процесс от прохождения обязательного медицинского осмотра до оформления электронной санитарной книжки. В результате срок оформления санитарной книжки сократился в два раза. Уменьшилось количество обращений граждан в медицинские организации, был исключен избыточный бумажный документооборот, а также создан открытый государственный реестр, позволяющий работодателям и контролирующим органам оперативно проверять актуальный статус документа.
0: Напомню, что в 2025 году стартовали цикл из 12 реформаторских инициатив, направленных на решение актуальных социально-экономических проблем страны. Сегодня были подведены итоги еще двух стратегически важных направлений. Первая реформа касается обеспечения реальной доступности гарантированных медицинских услуг, сообщалось ранее. Для решения проблемы низкой информированности населения, отсутствия удобного инструмента, был создан цифровой сервис «Право на здоровье», доступный через мобильное приложение «Тюндюк». Теперь более 5 миллионов граждан могут получать персонализированную информацию о своих медицинских правах и услугах всего за одну минуту, без необходимости изучения документа или длительных консультаций. Кроме этого, мобильное приложение «Тюндюк» используется только как электронный канал для направления обращений в администрацию президента. Сам «Тюндюк» не рассматривает заявления граждан и не готовит ответ на них. Об этом в интервью СМИ рассказал главный бизнес-аналитик УАО «Тюндюк» Нуртенгир Бурджуев.
2: Данный функционал был разработан на основе, по инициативе администрации президента и на сегодняшний день доступен в мобильном приложении «Тюндюк». Отправленное гражданами обращение попадает в государственную систему электронного документооборота, где сотрудники, специалисты администрации президента рассматривают обращение гражданина. Да, гражданин может отслеживать статус своего обращения через мобильное приложение «Тюндюк» без необходимости визита в администрацию президента.
0: Таким образом, глава Кабинета министров выразил благодарность представителям государственных органов, реализовавшим вышеуказанные реформы в координации с администрацией президента. Меж тем, Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги первого этапа проекта «Открытый кабинет», территория ответственности, в котором приняли участие члены Кабинета министров и полномочные представители президента Кыргызстана в областях. Главная цель, которую поставил перед нами президент, это абсолютная прозрачность власти, демонтаж бюрократических барьеров и прямой, честный диалог с нашими гражданами. Общество должно видеть, как принимаются решения, как работают министры и какую ответственность они несут на местах, сказал Адылбек Касымалиев. Напомню, что ранее в рамках Кыргызстана по инициативе администрации президента был запущен проект «Открытый кабинет». В его рамках мэр Бишкека показал журналистам свой рабочий день. В частности, говоря про пробки на дорогах, он отметил следующее.
3: Пробок нет, чтобы мы 2-3 часа стояли, но город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, малая.
0: Также, например, журналистам показали один полный рабочий день министра от совещания в администрации президента до выезда на ирригационный канал в Чуйской области. Никакого протокола и закрытых дверей, все как есть. В центре внимания энергетика, модернизация водных систем и проблемы сельского хозяйства. Зампред Кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Ахумбеков, говоря во время открытого кабинета.
4: Наше население должно иметь доступ к льготному финансированию по проектам, связанные с установкой электропанелей на свои частные дома, в том числе на фермерские хозяйства в том числе. Основная задача была скоординировать все государственные органы и частный сектор, в том числе у ассоциации, которая имеет огромную экспертизу в этом направлении, и выработать в рамках действующей программы, которую мы недавно утвердили, 12 мая, если точнее, 2026 года, в рамках него уже приступить к практической реализации. Что нам сегодня мешает? На совещании также были приглашены участники, представители других министерств, а также коммерческих банков. Мы обсудили, решили, что будет рабочая группа. В рамках рабочей группы, конечно, мы будем на практике это все реализовывать.
0: По итогам проекта был проведен опрос, как отметил Касымалиев, позволил объективно оценить уровень открытости, профессионализма и взаимодействия руководителей государственных органов с представителями средств массовой информации.
1: По итогам проекта был проведен опрос, который позволил объективно оценить уровень открытости, профессионализма и взаимодействия руководителей государственных органов с представителями средств массовой информации. Отмечаю руководителей, продемонстрировавших высокий уровень открытости и эффективного взаимодействия со средствами массовой информации, работу министра чрезвычайных ситуаций Канатбека Чиныбаева, первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева, а также министра здравоохранения Дамирбека Осмонова. Отмечу качественную подготовку руководителей Министерств финансов, науки и высшего образования. Однако часть эволюционных листов некоторых руководителей министерств была заполнена критически. В таком случае эти руководители должны прислушаться к мнению участников опроса и усилить свою работу. В частности, взаимодействие некоторых руководителей министерств с общественностью, более доступного доведения информации до граждан и укрепление исполнительской дисциплины. Любое публичное высказывание руководителя должно быть ответственным, взвешенным, профессиональным и соответствовать высоким стандартам государственной службы.
0: Глава Кабмина поручил Службе информационной политики администрации президента начать подготовку второго этапа проекта, который начнется в сентябре текущего года. Адылбек Асмалиев принял посла Казахстана в Кыргызстане в связи с завершением его дипломатической миссии. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития кыргызско-казахстанских отношений. К другим темам. Минприроды начала информационную кампанию среди производителей, импортеров и предпринимателей по подготовке к ограничениям на оборот пластиковых изделий, которые вступят в силу с 2027 года. Отмечено, что ограничения вводятся в рамках государственной политики по сокращению пластикового загрязнения. С 2027 года также будет запрещена бесплатная выдача пластиковых пакетов в торговых объектах в сфере услуг, если они не входят в перечень разрешенных к использованию изделий на территории страны. Начальник управления Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора Асель Мурзабаева.
5: Вот, согласно закону об ограничении пластиковых изделий и полимерных пакетов, не ограничивается полностью эти все товары, да, и упаковки. Есть определенный перечень, который подлежит ограничению. Это именно одноразовая пластиковая посуда, не подлежащая переработке, кофе-капсулы, сумка-сетки и яичные вот эти пластиковые упаковки. На рассмотрении перечень пакетов, подлежащих обороту Кыргызской Республики.
0: Решение связано с ростом экологических проблем, вызванных накоплением пластиковых отходов. По данным Минприроды, пластиковые изделия могут разлагаться сотни лет, а полиэтиленовые пакеты сохраняются в окружающей среде от 100 до 200. Отмечено, что пластиковое загрязнение также оказывает влияние на здоровье человека и животных. Микро- и наночастицы пластика могут попадать в организм через продукты питания, упаковку, воду и воздух. В Минприроде сообщили, что до вступления новых требований в силу проводится разъяснительная работа среди предпринимателей, производителей и импортеров. Бизнесу предлагают заранее подготовиться к переходу на экологические альтернативы.
1: Новые меры являются частью государственной политики по борьбе с пластиковым загрязнением и поддержке глобальных экологических инициатив. В ведомстве подчеркивают, что проблема пластиковых отходов приобрела глобальный характер. Микро- и наночастицы пластика попадают в организм человека через пищу, воду и воздух, нанося вред здоровью. Кроме того, срок разложения полиэтиленовых пакетов составляет от 100 до 200 лет, а других пластмассовых изделий – от 400 до 700 лет, что делает их стойкими органическими загрязнителями. Ограничительные меры уже действуют частично. С 2023 года запрет на оборот определенных видов пластиковой упаковки и пакетов введен в Иссык-Кульской области, а также на территориях особо охраняемых природных зон.
0: В Кыргызстане поэтапно вводятся ограничения оборота некоторых видов изделий из пластика и полимерной пленки в рамках проводимой государственной политики по борьбе с пластиковым загрязнением в стране. Как отметил эколог Кубанычбек Джумабай Улу.
6: У нас есть круговорот воды, состав воды, и вот эти свойства, они имеют как бы способность самоочищаться, но есть все равно предел. Емкость рассчитана в советское время, но, к сожалению, в эти годы мы уже имеем сколько отдыхающих, там 2 миллиона, да? Уже Иссык-Куль, наверное, не справляется. Поэтому мы же не можем ограничить, но хотя бы соблюдать элементарные нормы, вот, чтобы приезжие собирали, сортировали мусор, чтобы вывозили с собой, чтобы не все оставляли на берегу.
0: По данным Минприроды, на разложение пластмассовых изделий, созданных по разным технологиям, уходит в среднем от 400 до 700 лет, а полиэтиленовые пакеты, которые в природе разлагаются, до 100 лет являются стойкими органическими загрязнителями. Государственная авиакомпания «Осман Айрлайнс» в ближайшие 5 лет планирует расширить свой авиапарк и приобрести 8 самолетов Airbus A321. Об этом сообщило информационному агентству «Хабар» аэропорта Кыргызстана. По данным компании, в рамках стратегии развития авиакомпании уже заключен договор на покупку 2 воздушных судов. Их приобретение станет первым этапом обновления и расширения авиапарка. Аэропорты Кыргызстана отметили, что по итогам 2025 года компания перевезла около 350 тысяч пассажиров и выполнила 2500 рейсов. Финансовые показатели авиакомпании также улучшились, доходы превысили плановые показатели. Как отметил председатель управления Манасбек Самединов,
7: покупаем у компании BBM, это крупная компания, входит в топ 5 самых крупных лизинговых компаний мира. Они находятся на 4-м месте. В данной сделке нас сопровождает сам Airbus. Вообще у нас в планах развития мы приобретаем 10 самолетов, но сегодня подписывается только на 2.
0: С поступлением новых воздушных судов авиакомпания планирует расширить маршрутную сеть, повысить уровень комфорта для пассажиров и увеличить число международных направлений. Новые самолеты будут поставлены в Кыргызстан в следующем году. Они позволят выполнять регулярные рейсы по действующим маршрутам в Россию, Китай и страны Ближнего Востока.
8: Например, в будущем будем рейсы открывать и в такие туристические страны, как в Египет. Например, у нас чартерные рейсы иностранные компании выполняют. И тот же на Умру в Саудовскую Аравию очень много у нас паломников летают тоже в эти страны. В Российскую Федерацию, в те же в Арабские Эмираты, в Турцию и в Корею будем в будущем рейсы открывать.
0: Развитие авиации невозможно оценивать лишь по количеству самолетов. Огромное значение здесь имеет состояние аэровокзальных комплексов и самих аэропортов. Сегодня в главных воздушных воротах страны, международном аэропорту Манас, ведутся масштабные работы по реконструкции, а в международном аэропорте Оши и Сыкуль строятся новые аэровокзалы. В свою очередь, строительство международного аэропорта Джалабад планируется завершить в 2027 году. Во всех остальных региональных аэропортах строительные работы, капитальный ремонт уже полностью завершены. Как отметил директор частной авиакомпании Эмиль Умиталиев,
9: эти самолеты дадут нам возможность пребывать в тех аэропортах, где самые строгие в мире правила по ИКАО, по воздушному пути. Кыргызстан поступательно вступает в эру новых торговых отношений в сфере высоких технологий, в сфере авиации.
0: Напомню, что ранее президент страны принял президента компании Airbus и старшего вице-президента компании. На встрече обсуждены были вопросы расширения авиапарка страны за счет новых лайнеров, а также укрепления партнерства в сфере гражданской авиации. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. За последние 10 лет открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» помогло экспортно-ориентированным предприятиям привлечь банковские кредиты на сумму почти более 6 миллиардов сомов. Об этом сообщили представители организации. Гарантийный механизм является важным инструментом, который упрощает предпринимателям вопрос залогового обеспечения, стимулирует создание новых производств и способствует увеличению объемов экспорта. Подробнее далее в следующем материале.
10: Согласно предоставленным данным, за последние 10 лет 232 экспортно-ориентированных предприятия страны получили гарантийную поддержку. Благодаря гарантиям на общую сумму 2 миллиарда 93 миллиона 700 тысяч сомов предприниматели смогли привлечь банковские кредиты в размере 6 миллиардов 857 миллионов 300 тысяч сомов. Большая часть этой помощи была направлена предприятиям промышленного сектора и сферы переработки сельскохозяйственной продукции. Такими данными поделился председатель правления гарантийного фонда Малика Бакиров.
11: Гарантийный фонд в своей деятельности очень серьезное внимание уделяет поддержке предпринимателей, которые ориентированы на экспорт. С момента своей деятельности мы помогаем предпринимателям, и в этой связи гарантийным фондом более 30 232 предприятий поддержано, которые работают на экспорт. Общая сумма выданных гарантий составляет 2,9 миллиарда сомов, а общая сумма привлеченных кредитных ресурсов составляет около 6,9 миллиарда сомов. Хотелось бы отметить, что наши предприниматели нуждаются не только в обновлении средств производства, но и институциональном росте, и наши кредиты, а также их связи с нашей банковской системой, зарубежными странами, позволяют повышать их институциональный уровень и производить конкурентоспособную продукцию. Вот эти 232 предприятия, которые мы поддержали, открыли 16 новых направлений, которых раньше у них не было, либо это были новые стартап-проекты, которые произвели продукцию.
10: Кроме того, гарантийная поддержка была оказана предприятиям, работающим в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и услуг. Это, в свою очередь, создает условия для развития различных отраслей производства в стране и расширения экспортного потенциала. По количеству выданных гарантий в региональном разрезе лидирует город Бишкек. Предприниматели столицы получили 74 гарантии. Далее следует Чуйская область – 55, Талаская область – 28 и Джалалабадская область – 24 гарантии. Председатель правления гарантийного фонда Малика Бакиров.
11: Хотелось бы отметить ряд проектов, которые увеличили рост экспортной продукции. Например, у нас такое предприятие, как «Кыргызцентрпродукт», получив более 7 раз гарантии, они открыли предприятие 100% экспортной направленности и замороженную сельхозпродукцию направляет за пределы нашей страны. При этом за последние гарантии, которые они получили, они увеличили в среднем на 45% валютную выручку. Есть такие предприятия, которые производят сантехническое оборудование, это совершенно новое предприятие, кабельная продукция, лимонарии и другие предприятия, которые работают на экспорт. При этом среднестатистический объем выручки, который они получают, получили за счет наших гарантий и кредитов, составляет 30%. Хотелось бы отметить, что ориентация на экспорт – это правильное направление, потому что, производя продукцию и выходя на экспорт, мы должны ее довести до уровня конкурентоспособности. В противном случае невозможно будет реализовать нашу продукцию за пределами страны. И в этом направлении как банки, так и гарантийный фонд стараются помочь предпринимателям, чтобы достойно производить и хорошего качества продукции, которая бы реализовалась за пределами нашей страны.
10: Стоит отметить, что только в 2025 году экспортно-ориентированным компаниям была оказана гарантийная поддержка на сумму 177 миллионов 200 тысяч сомов, благодаря чему удалось привлечь банковское финансирование в размере почти 478 миллионов 700 тысяч сомов. По мнению экспертов, механизм гарантий упрощает предпринимателям вопрос с залоговым обеспечением и является одним из важнейших инструментов, стимулирующих создание новых производств, увеличение объемов экспорта и экономический рост страны. Экономист Эрлан Карипов, подчеркивая важность поддержки экспорта, отмечает следующее.
12: Главным барьером для развития бизнеса является дефицит капитала, вызванный жесткими требованиями банков к залогам. Многие перспективные проекты остаются без финансирования просто потому, что у них нет недвижимости для залога. В экономике это называется провалом рынка. Гарантийный фонд эффективно решает эту проблему, разделяя риски с банками. На практике этот механизм работает как мощный финансовый рычаг. Государство не тратит бюджетные средства напрямую, а выступает поручителем. Это позволяет разблокировать и направить в реальный сектор миллиарды сомов из ресурсов коммерческих банков. В итоге каждый сом государственной поддержки мобилизует в экономику в 3 раза больше частных инвестиций. Особый фокус на поддержке экспортеров – это вопрос нашей стратегической безопасности. Для малой открытой экономики экспорт является ключевым источником притока твердой валюты. Это напрямую улучшает торговый баланс и защищает национальную валюту от девальвационного давления. Крайне важно, что большая часть поддержки направляется в промышленность и переработку. Это стимулирует переход от экспорта сырья к производству готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Именно такой подход создает устойчивые цепочки поставок, обеспечивая рабочие места в регионах и запускает качественный рост внутривалового продукта.
10: Бишкек по-прежнему удерживает лидерство по объему предоставленных гарантий. Предпринимателям столицы было выдано гарантии на общую сумму 685 миллионов 900 тысяч сомов. В Чуйской области этот показатель составил 613 миллионов 500 тысяч сомов, а в Таласской – 394 миллиона 600 тысяч сомов. Работа по укреплению экспортного потенциала и расширению доступа бизнеса к финансовым ресурсам продолжается и сегодня.
0: И в завершении нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, днем местами в Иссык-Кульской области, в предгорных и горных районах Ошской области, кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской области и по остальной территории без осадков, ветер запад.

0: Ночью от 16 до 18, максимальная температура воздуха днем от 29 до 31 градуса. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 16 июля днем была 23,3 градуса, 17 июля утром 21 градус. В Бишкеке без осадков ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью от 25 до 27, максимальная температура воздуха днем 41-43 градуса. Как сообщает Кыргызгидромет, в стране с 17 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода, сообщает Кыргызгидромет. В долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей в дневные часы температура воздуха повысится до 40 градусов. Местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 43. Кроме этого, в период с 17 по 18 июля в связи с повышенным температурным фоном на реках республики ожидается подъемы уровней воды, возможны паводковые явления. Кыргызгидромет рекомендует при такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельхозкультур. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Коктанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио и до скорой встречи. Эфиры нашей радиостанции продолжаются и до скорой встречи.
1: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.